0: ограничения. При этом, по словам экспертов, одной из причин быстрого роста зарубежных поставок стало снижение спроса на машины внутри Китая. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Певице Валерии стала мотивацией для ее мужа. Иосиф Пригожин за пару месяцев сбросил целых 8 килограммов. Ну, понятно, не захотел выглядеть дедушкой рядом с молодой женой. Секрет прост. Даже в отпуске проходить до 20 километров вместе. Вот это я понимаю. Вместе в пути. Яна Чурикова. Специально для дороги.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Владимир Путин поздравил россиян с днем воссоединения исторических регионов с Россией. Выступая на заседании Госдумы, президент напомнил, что 4 года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации. По словам Путина, день воссоединения стал воплощением стремления народа к восстановлению исторического единства. В России зарегистрировали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Об этом сообщает Минздрав, отмечая, что препарат, который получил название «Аллергарда», также предназначен для профилактики сопутствующей перекрестной пищевой аллергии. В министерстве также подчеркнули, что вакцина производится в России по полному циклу. Согласно данным медико-биологического агентства, «Аллергарда» снижает проявление аллергии на пыльцу березы в 7 раз. Перед следующим сезоном цветения курс терапии смогут пройти десятки тысяч пациентов. Жители городов и сел сами смогут влиять на границы бестабачных зон вокруг школ. Как пишет ТАСС, это следует из новых правил, которые вступают в силу с 1 октября. Отмечается, что раньше запрет на продажу табачной продукции действовал в радиусе менее 100 метров от образовательных учреждений. Новые правила не устанавливают единого расстояния. Теперь конкретные границы будут определяться на местах властями с учетом результатов общественных обсуждений. В России предлагают установить базовые нормативы численности медведей для каждой конкретной местности. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева, с такой инициативой выступила Минприроды. Добавлю, ранее сообщалось, что с 1990 года популяция бурого медведя в стране выросла почти в 2,5 раза, со 130 до 308 тысяч особей. В этом году зафиксировано несколько случаев нападения хищников на людей. Ситуацию связывают в том числе с недостатком кормовой базы для медведей. Китай установил новый рекорд по экспорту автомобилей. В августе страна поставила на зарубежные рынки более 2 миллионов новых машин. Это на 53% больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что ключевым рынком сбыта для Китая по-прежнему является Азия. Однако по темпам роста лидирует Европа, и китайские производители продолжают активно завоевывать рынок региона, несмотря на торговые ограничения. При этом, по словам экспертов, одной из причин быстрого роста зарубежных поставок стало снижение спроса на машины внутри Китая. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть.
0: Дорожное радио.
4: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.

Ферес Торгуев не любит называть свой загородный дом дачей. Музыкант шутит, что грядки, морковки, огурчики – это не его история. Садовые тяпки лидер Любе предпочитает удочку, тишину и рыбалку. Хорошего клёва и вам, друзья! Яна Чурикова, специально для дороги.

0: второй раз.
1: Прямо сейчас песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин провел встречу с избранными главами регионов. Президент назвал дальнейшее укрепление суверенитета страны общей задачей, для решения которой необходимо объединить усилия всех уровней власти, бизнеса и гражданского общества. По словам главы государства, механизмы достижения основных целей заложены в национальных проектах, а успех их реализации напрямую зависит от того, как идет работа в регионах. Депутаты Госдумы 9-го созыва на своем первом пленарном заседании избрали председателем палаты Вячеслава Володина. Таким образом, он стал первым спикером, который занимает этот пост более двух сроков подряд. Сам Володин сообщил, что обновление Госдумы по итогам выборов состоялось на 41%, избраны 184 новых депутата. В ходе первого заседания депутаты утвердили создание 34 комитетов и 4 комиссий. Впервые в Думе появится комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Человеку для прохождения диспансеризации положен оплачиваемый выходной. По общему правилу это один рабочий день раз в 3 года, после 40 лет один день ежегодно. Пенсионерам и предпенсионерам положены 2 рабочих дня в год. При этом дату нужно заранее согласовывать с работодателем. Об этом напомнила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Она также отметила, что для россиян в возрасте от 18 до 49 лет положена диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья. В России со следующего года появится единое школьное телевидение. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, проект, который запустят в 15 пилотных регионах, станет частью системы воспитательной работы. В рамках школьного эфира планируется транслировать фильмы и ролики, которые будут интересны ученикам и полезны для образовательного процесса. Их будут показывать после уроков на переменах. Министр также отметил, что в школах уже функционирует комплексная система воспитательной работы, развитие которой продолжится за счет новых форматов взаимодействия с детьми. Следственный комитет предлагает ввести водительские права на управление электросамокатами. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил представитель комитета на совещании в Совете Федерации. Также отмечается, что Следственный комитет выступает за запрет использования электросамокатов детьми до 16 лет и предлагает запретить езду на электросамокатах по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным дорожкам. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Финансовая система и экономика страны чувствуют себя уверенно. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы 9-го созыва. По словам главы государства, одним из ключевых законов первой осенней сессии Госдумы является федеральный бюджет на следующие 3 года. Президент подчеркнул, что социальные обязательства перед россиянами будут выполнены в полном объеме, а бюджет должен предусматривать достаточно средств на поддержку семей с детьми. Запрет на экспорт дизельного топлива для производителей продлен до конца октября. Как пишет ТАСС, об этом сообщает пресс-служба правительства. Отмечается, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на топливо в период уборочной кампании. Добавлю, ранее сообщалось, что Минэнерго разработало различные риск-сценарии развития ситуации на топливном рынке страны и меры реагирования, направленные на поддержание стабильности рынка. В сфере платформенной занятости вводится лимит на работу с одним заказчиком. С 1 октября самозанятый не сможет работать с одним и тем же заказчиком более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Мера направлена на предотвращение подмены длительных трудовых отношений договорами гражданско-правового характера. Об этом напоминает Федерация независимых профсоюзов, уточняя, что речь идет не об общем лимите платформенной занятости, а о длительной работе на одного заказчика через платформу. В Госдуму внесут законопроект об обязательном зачислении в 10 класс. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, ребенка, который не прошел в профильный 10 класс, словно выталкивают из родной школы. Миронов предложил законодательно зафиксировать обязанность принимать в 10 класс всех выпускников 9 классов, независимо от результатов вступительных экзаменов.
2: Транспорт.
1: С начала года автомобили с пробегом подорожали на 8%. В январе подержанная легковушка в среднем стоила 1 340 000 рублей. Сейчас показатель составляет порядка 1 450 000. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Тем временем российская газета со ссылкой на участников рынка пишет, что в сегменте машин с пробегом стремительно растет популярность китайских авто. К началу сентября их доля составляла уже порядка 20%.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Финансовая система и экономика страны чувствуют себя уверенно. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы 9-го созыва. По словам главы государства, одним из ключевых законов первой осенней сессии Госдумы является федеральный бюджет на следующие 3 года. Президент подчеркнул, что социальные обязательства перед россиянами будут выполнены в полном объеме, а бюджет должен предусматривать достаточно средств на поддержку семей с детьми. Запрет на экспорт дизельного топлива для производителей продлен до конца октября. Как пишет ТАСС, об этом сообщает пресс-служба правительства. Отмечается, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на топливо в период уборочной кампании. Добавлю, ранее сообщалось, что Минэнерго разработало различные риск-сценарии развития ситуации на топливном рынке страны и меры реагирования, направленные на поддержание стабильности рынка. В сфере платформенной занятости вводится лимит на работу с одним заказчиком. С 1 октября самозанятый не сможет работать с одним и тем же заказчиком более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Мера направлена на предотвращение подмены длительных трудовых отношений договорами гражданско-правового характера. Об этом напоминает Федерация независимых профсоюзов, уточняя, что речь идет не об общем лимите платформенной занятости, а о длительной работе на одного заказчика через платформу. В Госдуму внесут законопроект об обязательном зачислении в 10 класс. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, ребенка, который не прошел в профильный 10 класс, словно выталкивают из родной школы. Миронов предложил законодательно зафиксировать обязанность принимать в 10 класс всех выпускников 9 классов, независимо от результатов вступительных экзаменов.
2: Транспорт.
1: С начала года автомобили с пробегом подорожали на 8%. В январе подержанная легковушка в среднем стоила 1 340 000 рублей. Сейчас показатель составляет порядка 1 450 000. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Тем временем российская газета со ссылкой на участников рынка пишет, что в сегменте машин с пробегом стремительно растет популярность китайских авто. К началу сентября их доля составляла уже порядка 20%.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

Дмитрий Колдун – дипломированный химик и мог бы создавать полимеры, но, к счастью, выбрал сцену. Зато теперь папа радует химическими опытами своих детей – Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна Чурик.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на три будущих года. Доходы в 2027-м прогнозируются в размере порядка 43 триллионов рублей. Дефицит составит около 5,5 триллионов или чуть более 2% ВВП. Главными приоритетами бюджета остаются социальные обязательства, поддержка семей с детьми, оборона и помощь участникам специальной военной операции. Отдельно Кабинет министров предлагает перенести сроки погашения регионами бюджетных кредитов. Это позволит субъектам страны направить порядка 300 миллиардов рублей на развитие экономики и социальной сферы.
0: Новый закон.
1: Меняются правила расчета НДС по долгосрочным договорам. Ранее, если налоговое законодательство менялось уже после подписания контракта, поставщик мог выставить покупателю счет на дополнительную сумму НДС. При этом покупатель не мог принять этот налог к вычету. Конституционный суд в итоге признал такую практику несправедливой, и с 1 октября, если стороны не корректировали цену и не прописывали в договоре порядок действий, НДС рассчитывается по специальной формуле из уже согласованной стоимости.
0: Мир.
1: Авиакомпания Fly Dubai приостановила полеты в Израиль. Перерыв в авиасообщении на израильском направлении сделан на время расследования инцидента на борту самолета, летевшего накануне из Дубая в Тель-Авив. По предварительным данным, во время полета между пилотами произошла драка. Нападавшего обезвредили пассажиры, управление лайнером в итоге взяли на себя другие пилоты, летевшие в Израиль в качестве пассажиров. Они благополучно посадили самолет в Саудовской Аравии.
0: Городское хозяйство.
1: Также с сегодняшнего дня увеличиваются тарифы на все виды жилищно-коммунальных услуг. В среднем по стране индексация составит 11,5%. С учетом январского повышения суммарный рост за этот год достигнет порядка 13,3%. Индексацию проводят из-за необходимости своевременного обновления и поддержки работы коммунальной инфраструктуры.
0: Транспорт.
1: Еще одно новшество – увеличение стоимости билетов на поезда дальнего следования. С 1 октября тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах индексируются на 9,2%. В среднем билет прибавит стоимости до 200 рублей. Повышение также затронет провоз багажа. А вот билетов в вагоны купе и СВ индексация не касается, так как для них действует динамическое ценообразование. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Летом Владимир Пресняков собирал аншлаги под открытым небом на ВДНХ, петербургской крыше, а еще пел в небе, в летящем самолете, вместе с супругой Натальей и другом Леонидом Агутиным. Исполняли, конечно, хиты о стюардессе Жанне и аэропортах. Приятных вам эмоций на любой высоте. Вместе!

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

угадаем с тобой. Самому мне не надо наши пять.

возьмите музыку в дорогу, чтоб черный пес в пути не ждал. Возьмите музыку в дорогу.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на три будущих года. Доходы в 2027 прогнозируются в размере порядка 43 триллионов рублей. Дефицит составит около 5,5 триллионов или чуть более 2% ВВП. Главными приоритетами бюджета остаются социальные обязательства, поддержка семей с детьми, оборона и помощь участникам специальной военной операции. Отдельно кабинет министров предлагает перенести сроки погашения регионами бюджетных кредитов. Это позволит субъектам страны направить порядка 300 миллиардов рублей на развитие экономики и социальной сферы.
0: Новый закон.
1: Меняются правила расчета НДС по долгосрочным договорам. Ранее, если налоговое законодательство менялось уже после подписания контракта, поставщик мог выставить покупателю счет на дополнительную сумму НДС. При этом покупатель не мог принять этот налог к вычету. Конституционный суд в итоге признал такую практику несправедливой. И с 1 октября, если стороны не корректировали цену и не прописывали в договоре порядок действий, НДС рассчитывается по специальной формуле из уже согласованной стоимости.
0: Мир.
1: Авиакомпания Fly Dubai приостановила полеты в Израиль. Перерыв в авиасообщении на израильском направлении сделан на время расследования инцидента на борту самолета, летевшего накануне из Дубая в Тель-Авив. По предварительным данным, во время полета между пилотами произошла драка. Нападавшего обезвредили пассажиры. Управление лайнером в итоге взяли на себя другие пилоты, летевшие в Израиль в качестве пассажиров. Они благополучно посадили самолет в Саудовской Аравии.
0: Городское хозяйство.
1: Также с сегодняшнего дня увеличиваются тарифы на все виды жилищно-коммунальных услуг. В среднем по стране индексация составит 11,5%. С учетом январского повышения суммарный рост за этот год достигнет порядка 13,3%. Индексацию проводят из-за необходимости своевременного обновления и поддержки работы коммунальной инфраструктуры.
0: Транспорт.
1: Еще одно новшество – увеличение стоимости билетов на поезда дальнего следования. С 1 октября тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах индексируются на 9,2%. В среднем билет прибавит стоимости до 200 рублей. Повышение также затронет провоз багажа. А вот билетов в вагоны купе и СВ индексация не касается, так как для них действует динамическое ценообразование. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Новый закон.
2: Маркетплейсы начинают работать по новым правилам. 1 октября в силу вступил закон о платформенной экономике. Он усиливает защиту прав покупателей. У потребителей теперь будет техническая возможность предъявить претензии продавцу из-за брака товаров напрямую через платформу. Кроме того, маркетплейсы будут обязаны обеспечить возврат денег за некачественный товар.
0: Деньги.
2: Наличные теперь можно вносить на свой счет через банкомат любого банка. С 1 октября в России запускается новый сервис, так называемый Cash-in, через систему быстрых платежей. Лимиты до 25 тысяч рублей за раз, до 50 тысяч в сутки и до 200 тысяч рублей ежемесячно. Средства зачисляются мгновенно, при этом банки могут взимать комиссию. Ее размер отображается на экране банкомата.
0: Про здоровье.
2: Осенний пик активности клещей в России затягивается из-за аномально теплой погоды. Об этом РИА Новости пишут со ссылкой на экспертов Балтийского федерального университета имени Канта. По их данным, клещи продолжают охотиться, пока ночью не установятся стабильные плюс 5 градусов и ниже. При этом осенний пик активности насекомых не уступает по интенсивности весеннему. Роспотребнадзор ранее напомнил, что осенью в лес лучше также отправляться в закрытой одежде светлых тонов и высоких сапогах, использовать репелленты.
0: Дороги.
2: Льготные программы на покупку авто в России продолжают пользоваться популярностью. Как сообщило Министерство промышленности и торговли, с начала года свыше 120 тысяч машин продали по льготному автокредитованию и почти 55 тысяч по льготному лизингу. Поэтому бюджетные лимиты на этот год были исчерпаны, а программы временно приостановлены. Ведомство успокоило, что речь идет только о временной паузе в кредитовании, а не об отмене мер поддержки. Их финансирование уже заложено в бюджетный цикл. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: тобой и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Новый закон.
2: Маркетплейсы начинают работать по новым правилам. 1 октября в силу вступил закон о платформенной экономике. Он усиливает защиту прав покупателей. У потребителей теперь будет техническая возможность предъявить претензии продавцу из-за брака товаров напрямую через платформу. Кроме того, маркетплейсы будут обязаны обеспечить возврат денег за некачественный товар.
0: Деньги.
2: Наличные теперь можно вносить на свой счет через банкомат любого банка. С 1 октября в России запускается новый сервис, так называемый Cash-In, через систему быстрых платежей. Лимиты до 25 тысяч рублей за раз, до 50 тысяч в сутки и до 200 тысяч рублей ежемесячно. Средства зачисляются мгновенно, при этом банки могут взимать комиссию. Ее размер отображается на экране банкомата.
0: Про здоровье.
2: Осенний пик активности клещей в России затягивается из-за аномально теплой погоды. Об этом РИА Новости пишут со ссылкой на экспертов Балтийского федерального университета имени Канта. По их данным, клещи продолжают охотиться, пока ночью не установятся стабильные плюс 5 градусов и ниже. При этом осенний пик активности насекомых не уступает по интенсивности весеннему. Роспотребнадзор ранее напомнил, что осенью в лес лучше также отправляться в закрытой одежде светлых тонов и высоких сапогах, использовать репелленты.
0: Дороги.
2: Льготные программы на покупку авто в России продолжают пользоваться популярностью. Как сообщило Министерство промышленности и торговли, с начала года свыше 120 тысяч машин продали по льготному автокредитованию и почти 55 тысяч по льготному лизингу. Поэтому бюджетные лимиты на этот год были исчерпаны, а программы временно приостановлены. Ведомство успокоило, что речь идет только о временной паузе в кредитовании, а не об отмене мер поддержки. Их финансирование уже заложено в бюджетный цикл. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Thank you.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам. Дорогам и льду, в городе и на трассе.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
6: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, рекламы.

0: Мама, сайт.
1: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
6: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Haval F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Haval City на сайте haval.ru. 12+.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО Jason & Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
10: Дорожное радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на три будущих года. Доходы в 2027-м прогнозируются в размере порядка 43 триллионов рублей. Дефицит составит около 5,5 триллионов или чуть более 2% ВВП. Главными приоритетами бюджета остаются социальные обязательства, поддержка семей с детьми, оборона и помощь участникам специальной военной операции. Отдельно Кабинет министров предлагает перенести сроки погашения регионами бюджетных кредитов. Это позволит субъектам страны направить порядка 300 миллиардов рублей на развитие экономики и социальной сферы.
0: Новый закон.
1: Меняются правила расчета НДС по долгосрочным договорам. Ранее, если налоговое законодательство менялось уже после подписания контракта, поставщик мог выставить покупателю счет на дополнительную сумму НДС. При этом покупатель не мог принять этот налог к вычету. Конституционный суд в итоге признал такую практику несправедливой, и с 1 октября, если стороны не корректировали цену и не прописывали в договоре порядок действий, НДС рассчитывается по специальной формуле из уже согласованной стоимости.
0: Мир.
1: Авиакомпания Fly Dubai приостановила полеты в Израиль. Перерыв в авиасообщении на израильском направлении сделан на время расследования инцидента на борту самолета, летевшего накануне из Дубая в Тель-Авив. По предварительным данным, во время полета между пилотами произошла драка. Нападавшего обезвредили пассажиры, управление лайнером в итоге взяли на себя другие пилоты, летевшие в Израиль в качестве пассажиров. Они благополучно посадили самолет в Саудовской Аравии.
0: Городское хозяйство.
1: Также с сегодняшнего дня увеличиваются тарифы на все виды жилищно-коммунальных услуг. В среднем по стране индексация составит 11,5%. С учетом январского повышения суммарный рост за этот год достигнет порядка 13,3%. Индексацию проводят из-за необходимости своевременного обновления и поддержки работы коммунальной инфраструктуры.
0: Транспорт.
1: Еще одно новшество – увеличение стоимости билетов на поезда дальнего следования. С 1 октября тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах индексируются на 9,2%. В среднем билет прибавит стоимости до 200 рублей. Повышение также затронет провоз багажа. А вот билетов в вагоны купе и СВ индексация не касается, так как для них действует динамическое ценообразование. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
4: О главном.
5: Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 3 будущих года. Доходы в 2027 прогнозируются в размере порядка 43 триллионов рублей. Дефицит составит около 5,5 триллионов или чуть более 2% ВВП. Главными приоритетами бюджета остаются социальные обязательства, поддержка семей с детьми, оборона и помощь участникам специальной военной операции. Отдельно Кабинет министров предлагает перенести сроки погашения регионами бюджетных кредитов. Это позволит субъектам страны направить порядка 300 миллиардов рублей на развитие экономики и социальной сферы.
4: Новый закон.
5: Меняются правила расчета НДС по долгосрочным договорам. Ранее, если налоговое законодательство менялось уже после

0: После подписания контракта поставщик мог выставить покупателю счет на дополнительную сумму НДС. При этом покупатель не мог принять этот налог к вычету. Конституционный суд в итоге признал такую практику несправедливой. С 1 октября, если стороны не корректировали цену и не прописывали в договоре порядок действий, НДС рассчитывается по специальной формуле из уже согласованной стоимости. Авиакомпания Fly Dubai приостановила полеты в Израиль. Перерыв в авиасообщении на израильском направлении сделан на время расследования инцидента на борту самолета, летевшего накануне из Дубая в Тель-Авив. По предварительным данным, во время полета между пилотами произошла драка. Нападавшего обезвредили пассажиры. Управление лайнером в итоге взяли на себя другие пилоты, летевшие в Израиль в качестве пассажиров. Они благополучно посадили самолет в Саудовской Аравии.
1: Городское хозяйство.
0: Также с сегодняшнего дня увеличиваются тарифы на все виды жилищно-коммунальных услуг. В среднем по стране индексация составит 11,5%. С учетом январского повышения суммарный рост за этот год достигнет порядка 13,3%. Индексацию проводят из-за необходимости своевременного обновления и поддержки работы коммунальной инфраструктуры.
1: Транспорт.
0: Еще одно новшество – увеличение стоимости билетов на поезда дальнего следования. С 1 октября тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах индексируются на 9,2%. В среднем билет прибавит стоимости до 200 рублей. Повышение также затронет провоз багажа. А вот билетов в вагоны купе и СВ индексация не касается, так как для них действует динамическое ценообразование. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор «Делис» – кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей с 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
9: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф АС-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф АС-10. Поставь новый автограф.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Белый орел, Виа-веселые ребята, город 312 и другие.
13: Не пропустите
14: на НТВ
13: Виа-суперстар.
14: Новый сезон
12: по субботам в 21:20 на НТВ. 16+.
15: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71. 0+.
2: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
0: Новый закон.
2: Маркетплейсы начинают работать по новым правилам. 1 октября в силу вступил закон о платформенной экономике. Он усиливает защиту прав покупателей. У потребителей теперь будет техническая возможность предъявить претензии продавцу из-за брака товаров напрямую через платформу. Кроме того, маркетплейсы будут обязаны обеспечить возврат денег за некачественный товар.
0: Деньги.
2: Наличные теперь можно вносить на свой счет через банкомат любого банка. С 1 октября в России запускается новый сервис, так называемый Cash-in, через систему быстрых платежей. Лимиты до 25 тысяч рублей за раз, до 50 тысяч в сутки и до 200 тысяч рублей ежемесячно. Средства зачисляются мгновенно, при этом банки могут взимать комиссию. Ее размер отображается на экране банкомата.
0: Про здоровье.
2: Осенний пик активности клещей в России затягивается из-за аномально теплой погоды. Об этом РИА Новости пишут со ссылкой на экспертов Балтийского федерального университета имени Канта. По их данным, клещи продолжают охотиться, пока ночью не установятся стабильные плюс 5 градусов и ниже. При этом осенний пик активности насекомых не уступает по интенсивности весеннему. Роспотребнадзор ранее напомнил, что осенью в лес лучше также отправляться в закрытой одежде светлых тонов и высоких сапогах, использовать репелленты.

0: дороги.
1: Льготные программы на покупку авто в России продолжают пользоваться популярностью. Как сообщило Министерство промышленности и торговли, с начала года свыше 120 тысяч машин продали по льготному автокредитованию и почти 55 тысяч по льготному лизингу. Поэтому бюджетные лимиты на этот год были исчерпаны, а программы временно приостановлены. Ведомство успокоило, что речь идет только о временной паузе в кредитовании, а не об отмене мер поддержки. Их финансирование уже заложено в бюджетный цикл. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: приготовил. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71. 0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Новый закон.
2: Маркетплейсы начинают работать по новым правилам. 1 октября в силу вступил закон о платформенной экономике. Он усиливает защиту прав покупателей. У потребителей теперь будет техническая возможность предъявить претензии продавцу из-за брака товаров напрямую через платформу. Кроме того, маркетплейсы будут обязаны обеспечить возврат денег за некачественный товар.
0: Деньги.
2: Наличные теперь можно вносить на свой счет через банкомат любого банка. С 1 октября в России запускается новый сервис, так называемый Cash-in, через систему быстрых платежей. Лимиты до 25 тысяч рублей за раз, до 50 тысяч в сутки и до 200 тысяч рублей ежемесячно. Средства зачисляются мгновенно, при этом банки могут взимать комиссию. Ее размер отображается на экране банкомата.
0: Здоровье.
2: Осенний пик активности клещей в России затягивается из-за аномально теплой погоды. Об этом РИА Новости пишут со ссылкой на экспертов Балтийского федерального университета имени Канта. По их данным, клещи продолжают охотиться, пока ночью не установятся стабильные плюс 5 градусов и ниже. При этом осенний пик активности насекомых не уступает по интенсивности весеннему. Роспотребнадзор ранее напомнил, что осенью в лес лучше также отправляться в закрытой одежде светлых тонов и высоких сапогах, использовать репелленты.
0: Дороги.
2: Льготные программы на покупку авто в России продолжают пользоваться популярностью. Как сообщило Министерство промышленности и торговли, с начала года свыше 120 тысяч машин продали по льготному автокредитованию и почти 55 тысяч по льготному лизингу. Поэтому бюджетные лимиты на этот год были исчерпаны, а программы временно приостановлены. Ведомство успокоило, что речь идет только о временной паузе в кредитовании, а не об отмене мер поддержки. Их финансирование уже заложено в бюджетный цикл. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

Александр Олешко подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 3 октября в 10 утра. 5 звезд. Александр Олешко. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ

0: и на psbank.ru.
1: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
0: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте хавей.ру. 12+.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф AS10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожный.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71. 0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
2: Условия семейной ипотеки кардинально изменились. С 1 октября ставка и максимальная сумма кредита привязаны к числу детей в семье и региону покупки жилья. Для семей с одним ребенком в большинстве субъектов страны ставка составляет теперь 10%, в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях 12%. Однако и лимиты по кредитам там увеличены до 18 миллионов рублей.
3: Новый закон.
2: В России начался переходный период по лицензированию розничной продажи табака, а также стиков, жидкостей для вейпов и так далее. Предприниматели теперь могут добровольно получить лицензию через портал госуслуг после подключения к системе «Честный знак». При этом с 1 марта будущего года продажа табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии будет запрещена.
3: Мир.
2: Американский президент Дональд Трамп вновь заявил, что дефицит дизельного топлива в мире связан не с Ближним Востоком, а с ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. Такое заявление американского лидера журналистам передает агентство «Интерфакс». При этом Дональд Трамп подчеркнул, что по-прежнему обдумывает введение временного запрета на экспорт дизельного топлива из Соединенных Штатов. Российское правительство, напомню, продлило запрет на вывоз дизельного топлива из страны еще на месяц до конца октября.
3: Транспорт.
2: Особые поезда запускают до лыжных курортов в новогодние праздники. Составы под названием «Лыжные стрелы» уже назначены в Сочи и Хибины. Поезда с остановкой в Краснодаре, среди прочего, свяжут Ростов-на-Дону и Розу-Хутор. Еще один поезд назначен из Москвы до Апатитов. «Лыжные стрелы» появятся в расписании в заключительные дни декабря и на январских новогодних каникулах. Лыжи и сноуборды в них можно будет провозить бесплатно. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Вкусвилл приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
2: Условия семейной ипотеки кардинально изменились. С 1 октября ставка и максимальная

0: Минимальная сумма кредита привязана к числу детей в семье и региону покупки жилья. Для семей с одним ребенком в большинстве субъектов страны ставка составляет теперь 10%, в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях 12%. Однако и лимиты по кредитам там увеличены до 18 миллионов рублей.
1: Новый закон.
0: В России начался переходный период по лицензированию розничной продажи табака, а также стиков, жидкостей для вейпов и так далее. Предприниматели теперь могут добровольно получить лицензию через портал госуслуг после подключения к системе «Честный знак». При этом с 1 марта будущего года продажа табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии будет запрещена.
1: Мир.
0: Американский президент Дональд Трамп вновь заявил, что дефицит дизельного топлива в мире связан не с Ближним Востоком, а с ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. Такое заявление американского лидера журналистам передает агентство «Интерфакс». При этом Дональд Трамп подчеркнул, что по-прежнему обдумывает введение временного запрета на экспорт дизельного топлива из Соединенных Штатов. Российское правительство, напомню, продлило запрет на вывоз дизельного топлива из страны еще на месяц до конца октября.
1: Транспорт.
0: Особые поезда запускают до лыжных курортов в новогодние праздники. Составы под названием «Лыжные стрелы» уже назначены в Сочи и Хибины. Поезда с остановкой в Краснодаре, среди прочего, свяжут Ростов-на-Дону и Розу-Хутор. Еще один поезд назначен из Москвы до Апатитов. «Лыжные стрелы» появятся в расписании в заключительные дни декабря и на январских новогодних каникулах. Лыжи и сноуборды в них можно будет провозить бесплатно. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости. На Дорожном радио.
3: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
7: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
11: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: Дорожное радио.
15: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
1: Плановая индексация тарифов на все виды жилищно-коммунальных услуг произошла в России. В среднем по стране плата увеличивается на 11,5%. Вилка повышения тарифов на ЖКУ составляет от 8 до 22% в зависимости от региона. Индексацию, напомню, проводят из-за необходимости своевременно обновлять и поддерживать работу коммунальной инфраструктуры.
2: Россия.
1: Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на будущие три года. Доходы в 2027 прогнозируются в размере порядка 43 триллионов рублей с дефицитом около 2,2% а внутреннего валового продукта. Главные приоритеты – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, оборона и помощь участникам специальной военной операции. Страховые пенсии в будущем году проиндексируют дважды. В феврале и апреле суммарно пенсии вырастут на 10 с лишним процентов. Правила выдачи микрозаймов стали строже. Теперь у одного заемщика в России может быть не более двух займов с переплатой выше 200% годовых. При получении нового займа вводится трехдневный период охлаждения после погашения старого. В силу вступил соответствующий закон. Он также увеличивает максимальную сумму микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 15 миллионов рублей вместо 5. Это призвано помочь малому бизнесу быстрее получать деньги на короткий срок. К примеру, для оплаты поставок.
2: Футбол.
1: Криштиану Роналду может завершить карьеру в сборной Португалии. Известный футболист покинул расположение своей национальной команды после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. Тот оставляет 41-летнего форварда на скамейке запасных второй матч подряд. После этого Роналду пропустил тренировку и улетел в Мадрид, отметив, что Криштиану провел за национальную команду свыше 200 матчей, а в начале осени он забил свой 139-й гол в карьере за сборную и установил тем самым мировой рекорд.
2: Транспорт.
1: Следственный комитет предложил ввести водительские права для электросамокатчиков. По словам представителя ведомства Дмитрия Осташкина, средства индивидуальной мобильности, такие как электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и моноколеса, нужно официально относить к транспортным средствам, а их пользователей наделять статусом водителя. Это значит, что управлять электросамокатом предлагается только с 16 лет, а не с 7, как сейчас. Кроме того, для поездок в таком случае потребуется специальное право управления. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: За какую песню Денис Майданов получил народную премию «Звезды дорожного радио» в 2025 году?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как решать типичные осенние проблемы. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: «Дорожное радио».

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Сезонные проблемы и их решения». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Про осеннюю непогоду и соответствующие проблемы я уже как-то рассказывал. Например, ливень с грозой и сильным ветром. Опытные водители знают, что делать. Снизить скорость, включить задний противотуманный фонарь. Если ехать совсем не вмоготу, плохая видимость, машина не держит дорогу или вы сами уже не чувствуете достаточную уверенность, лучше остановиться на обочине. Съезжаем и включаем аварийку. При этом лучше держаться подальше от старых деревьев, рекламных щитов и заборов. Все это вполне может оказаться на вашей машине. Есть и другая проблема. За лето на кузове почти всегда образуется изрядное количество сколов и микроцарапин от камней и песка, летящих из-под колес. Осенью, когда сырость превращается в практически круглосуточное явление, и уж тем более зимой, с ее противогололедными реагентами, микроповреждения краски кузова становятся очагами коррозии. Что делать? Не перекрашивать же. Все просто. Достаточно начать регулярно покрывать машину автомобильным воском. И защита, и вид приличный. И, кстати, осенняя листва. Красиво, не спорим, но для автомобиля сплошные проблемы. Например, опавшая листва под колесами хуже голого льда. Сцепления никакого. А забитые воздуховоды и вентиляционные решетки? Не говоря уже о листьях, налипших на лобовое стекло. Так что удаляйте эту красоту вовремя. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Александр Олешко подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 3 октября в 10 утра. 5 звезд. Александр Олешко. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Новый закон.
1: Маркетплейсы начинают работать по новым правилам. С 1 октября всего вступил закон о платформенной экономике. Теперь будет техническая возможность предъявить претензии продавцу из-за брака товара напрямую через торговую платформу. Маркетплейсы теперь отвечают и за информацию в карточках товаров. В них должны быть указаны сертификаты соответствия и декларации.
0: Деньги.
1: Наличные теперь можно вносить на свой счет через банкомат любого банка. Новый сервис запустили через систему быстрых платежей. Правда, банки могут взимать за это комиссию. И подключение подобной услуги является добровольным. Поэтому не все банкоматы пока могут поддерживать новую функцию. Суточные лимиты внесения средств составляют 50 тысяч рублей. Перевод таким способом на счет третьих лиц, в том числе родственников, не предусмотрен.
0: Транспорт.
1: Еще одно новшество – увеличение стоимости билетов на поезда дальнего следования. С 1 октября тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах индексируются на 9,2%. В среднем билет прибавит стоимости до 200 рублей. Повышение также затронет провоз багажа. А вот билетов в вагоны купе и СВ индексация не касается, так как для них действует динамическое ценообразование.
0: Мир.
1: Авиакомпания Fly Dubai приостановила полеты в Израиль. Перерыв в авиасообщении на израильском направлении сделан на время расследования инцидента на борту самолета, летевшего накануне из Дубая в Тель-Авив. По предварительным данным, во время полета между пилотами произошла драка. Нападавшего обезвредили пассажиры, управление лайнером в итоге взяли на себя другие пилоты, летевшие в Израиль в качестве пассажиров. Они благополучно посадили самолет в Саудовской Аравии.
0: Туризм.
1: В южнокорейском Пусане туристической звездой стала акула, заплывшая в искусственный канал Северного порта. Посмотреть на нее за пару недель пришли около 600 тысяч человек. В прилегающих районах растут продажи сувениров и мороженого на акулью тематику, передает Associated Press. По данным агентства здоровью, хищной рыбы ничто не угрожает. Ей достаточно глубины канала и обитающей в нем рыбы, однако эксперты отмечают, что в ближайшее время акулу нужно вернуть в море. Предыдущая попытка сделать это с помощью струй воды потерпела неудачу. Теперь власти Пусана планируют направить акулу в нужном направлении 50-метровой сетью. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень. Хочу воспеть я город свой мастеровой, хочу успеть, покуда в силе и живой. Хочу смотреть с разбитых пулковских высот, как ты живешь, врагом.

Спамеры не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами «Вместе в пути»

0: как эмодно, танцуют пары под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно,
0: про жизнь не брать.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру. Приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Госсовкар.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
1: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
11: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
14: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
0: Дорожное радио.

она, любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года с акцентом на социальную сферу и поддержку регионов, пишет РИА Новости. В следующем году прожиточный минимум вырастет до 20 227 рублей, а МРОТ до 28 935 рублей. Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 904 рубля. При этом страховые пенсии проиндексируют дважды: с 1 февраля почти на 7% и с 1 апреля почти на 3,5%. На поддержку семей с детьми направят более 10 триллионов рублей, на здравоохранение свыше 7 триллионов. Для финансовой устойчивости регионов сроки погашения бюджетных кредитов перенесут на период после 2030 года, что высвободит 300 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры. Депутаты приступят к рассмотрению документа в ближайшее время.
0: Мир.
1: Тем временем инфляция в Польше ускорилась на 4% из-за роста цен на топливо, а потребительские цены за месяц увеличились на 0,7%. Это следует из предварительных данных Главного статистического управления страны. Основной причиной стало подорожание топлива. За год цены выросли на 36%, а за месяц на 9%. Инфляция впервые с июня 2025 года вышла за верхнюю границу целевого диапазона польского центробанка в 3,5%.
0: Россия.
1: Между тем, россияне смогут подтверждать учетную запись на госуслугах в салонах операторов связи, сообщает Минцифра. Ведомство отмечает, что соответствующее постановление правительства уже подписано. Сейчас подтверждение аккаунта доступно через МФЦ или в некоторых банках. А с новым механизмом к этим вариантам добавятся салоны связи. Новый способ особенно будет полезен жителям населенных пунктов, где рядом нет МФЦ или банков, которые предоставляют такую услугу.
0: Транспорт.
1: Между тем, средний чек на ремонт автомобиля в России за 8 месяцев увеличился на 14% и составил 13 400 рублей, пишет Коммерсант. При этом частота обращений не выросла. В среднем автовладелец посещает сервис меньше 2 раз в год. Чаще приезжают с проблемами подвески, двигателя, трансмиссии или электрооборудования. Стоимость работ в среднем поднялась примерно на 10% за год.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года с акцентом на социальную сферу и поддержку регионов, пишет РИА Новости. В следующем году прожиточный минимум вырастет до 20 227 рублей, а МРОТ до 28 935 рублей. Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 904 рубля. При этом страховые пенсии проиндексируют дважды: с 1 февраля почти на 7% и с 1 апреля почти на 3,5%. На поддержку семей с детьми направят более 10 триллионов рублей, на здравоохранение свыше 7 триллионов. Для финансовой устойчивости регионов сроки погашения бюджетных кредитов перенесут на период после 2030 года, что высвободит 300 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры. Депутаты приступят к рассмотрению документа в ближайшее время. Тем временем инфляция в Польше ускорилась на 4% из-за роста цен на топливо, а потребительские цены за месяц увеличились на 0,7%. Это следует из предварительных данных Главного статистического управления страны. Основной причиной стало подорожание топлива. За год цены выросли на 36%, а за месяц на 9%. Инфляция впервые с июня 2025 года вышла за верхнюю границу целевого диапазона польского Центробанка в 3,5%.
0: Россия.
1: Между тем, россияне смогут подтверждать учетную запись на госуслугах в салонах операторов связи, сообщает Минцифра. Ведомство отмечает, что соответствующее постановление правительства уже подписано. Сейчас подтверждение аккаунта доступно через МФЦ или в некоторых банках. А с новым механизмом к этим вариантам добавятся салоны связи. Новый способ особенно будет полезен жителям населенных пунктов, где рядом нет МФЦ или банков, которые предоставляют такую услугу.
0: Транспорт.
1: Между тем, средний чек на ремонт автомобиля в России за 8 месяцев увеличился на 14% и составил 13 400 рублей, пишет Коммерсант. При этом частота обращений не выросла. В среднем автовладелец посещает сервис меньше 2 раз в год. Чаще приезжают с проблемами подвески, двигателя, трансмиссии или электрооборудования. Стоимость работ в среднем поднялась примерно на 10% за год.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
7: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
8: Белый Орел, Виа-веселые ребята, город 312 и другие.
9: Не пропустите!
10: На НТВ.
9: Виа-суперстар.
10: Новый сезон.
8: По субботам в 21:20 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

Бывает, что ты устал, бывает, что ты продрог, бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь, ведь кто-то не зря сказал, спасет этот мир.

сердце мир, если я люблю тебя. Метели не навсегда, ты дышишь и ты живешь, а все твои холода растопит мой теплый дождь.

0: заметит, если я люблю.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Федеральная антимонопольная служба возбудила 58 дел из-за нарушений на топливном рынке, сообщили в пресс-службе ведомства. С января ФАС также выдала участникам рынка 91 предупреждение, включая нефтяные компании и другие организации. Только за последнюю неделю появились еще 3 дела и столько же предупреждений о возможных нарушениях закона о защите конкуренции. ФАС уточняет, что основная доля выявленных нарушений приходится на независимых игроков розничного топливного рынка.
0: Мир.
1: Тем временем в США готовятся запустить сервис, аналогичный госуслугам. О запуске сайта America.gov объявил глава Белого дома Дональд Трамп. Американцы смогут пользоваться федеральными госуслугами без переходов между сайтами разных ведомств. В работе сервиса будет задействован искусственный интеллект. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что власти США разработают порядок запуска сервиса в течение 90 дней. После этого федеральные ведомства подключат свои онлайн-сервисы к порталу и обеспечат защиту персонала. Данных пользователей.
0: Россия.
1: Между тем, в России с 1 октября начали действовать несколько важных изменений. Тарифы на коммунальные услуги выросли в зависимости от региона. В Москве на 13%, в Подмосковье почти на 13%, и в Петербурге более чем на 14,5%. Кроме того, теперь через банкомат одного банка можно перевести наличные на свой счет в другом банке через СБП до 25 тысяч рублей за операцию и 200 тысяч рублей в месяц. Также микрофинансовые организации больше не смогут выдавать третий дорогой микрозайм, если у клиента уже есть 2 непогашенных. И более чем на 9% подорожали билеты в плацкартные и общие вагоны дальнего следования.
0: Воздушные трассы.
1: Тем временем авиакомпания «ЮТЭЙР» с 1 октября возобновила полеты из Москвы в Дубай. Первым рейсом отправились 230 пассажиров, сообщает перевозчик. Как уточняется, полеты будут выполняться ежедневно. Вылет из Москвы запланирован на 5:50, из Дубая на 14:30, а время в пути составляет 6 часов 20 минут. Кроме того, с 6 сентября перевозчик выполняет рейсы в Дубай из Грозного. Со 2 октября авиакомпания запустит полеты из Тюмени, а с 3 октября из Сургута.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Авраам Руссо. Знаю.

0: путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, что войдет в программу нового фестиваля в Печорах, где россияне отдохнут в октябре, и сколько кукольных театров приедут со спектаклями в Тюменскую область. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу новое «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: За какую песню Денис Майданов получил народную премию «Звезды дорожного радио» в 2025 году?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.

0: запустить закрылки.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем поклонникам путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, что войдет в программу нового фестиваля в Печорах, где россияне отдохнут в октябре, и сколько кукольных театров приедут со спектаклями в Тюменскую область.
1: Приятного аппетита!
2: В Псковской области на этой неделе будет богатый выбор монастырской снеди. В Печорах завтра начинается фестиваль монастырской кухни. Называется он «Архандарик» по названию комнаты для приема гостей в православных монастырях. Съезжающиеся на фестиваль подворья из нескольких регионов России предложат гостям богатый выбор блюд, приготовленных по старинным рецептам, а также изделия мастеров. На фестивальной ярмарке повара дадут мастер-классы, расскажут о секретах приготовления праздничных и постных угощений. А на концертных площадках выступят творческие коллективы. Фестиваль монастырской кухни «Архандарик» устраивается в Печорах впервые. Праздник продлится со 2 по 4 октября.
1: Едем дальше.
2: Как установил сервис OneToTrip, 51% бронирования отелей приходится на Россию, 49% — это гостиничные заказы за границу. Обеими руками большинство голосует за поездку в Санкт-Петербург, где осень так ярка и красочна. Следом в рейтинге предпочтений идут Москва, Адлер и Сочи. А пересекать границу отдыхающим хочется в основном ради отдыха в Турции, Китае и Таиланде.
1: Добро пожаловать!
2: Кукольные театры Уральского федерального округа привезут в Тюменскую область свой «Сказочный мир». Фестиваль под таким названием проведут с 20 по 23 октября. По сообщению «Интерфакса», Сургутский театр «Петрушка», Ханты-Мансийский театр «Кукол» и Курганский театр «Кукол Гулливер» дадут представление в 5 тюменских городах – в Ишиме, Ялуторовске, Вагае и Нижней Тавде. А главной площадкой фестиваля театров «Кукол» станет Тобольск. Публику приглашают на спектакли, а театральные труппы в свободные часы будут обмениваться опытом на образовательных семинарах по театральной педагогике. Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру. Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? «Пэй». Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
6: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами.

0: Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В следующем году размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 778,5 тысяч рублей. Если выплата не была получена на первенца, размер маткапитала на второго ребенка составит 1 миллион 29 тысяч. Таким образом, прирост составит 65,5 и 49,5 тысяч рублей соответственно. Как пишет ТАСС, об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Тем временем вице-премьер Марат Хуснуллин прокомментировал изменения в программе «Семейная ипотека». По его словам, такие изменения были непростыми, но необходимыми. Они помогут снизить нагрузку на бюджет. Напомню, с 1 октября ставка по семейной ипотеке и максимальная сумма кредита зависят от количества детей. В большинстве регионов для семей, в которых воспитывается один ребенок, ставка составит 10%, а сумма ипотеки – 6 миллионов рублей. В Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях это 12% и 12 миллионов. С увеличением количества детей ставка снижается, а сумма ипотеки увеличивается. При этом хотя бы один ребенок в семье должен быть младше 7 лет.
2: Мир.
1: Россия высылает группу сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генконсульств страны в Петербурге и Казани.

0: Об этом сообщили в МИД, отметив, что решение принято в ответ на недружественные требования властей Венгрии. Напомню, 8 сентября глава венгерского МИД Анита Орбан сообщила, что страна высылает 10 членов российской дипмиссии за их якобы неприемлемой для дипломатов деятельности. При этом, по словам Орбан, такое решение не означает прекращение дипломатических отношений между странами. Владельцы каналов в Максе могут подключить донаты. Как сообщила пресс-служба мессенджера, подписчики смогут поддержать любимого автора суммой до 10 тысяч рублей в рамках одного доната. Владельцу канала, чтобы подключить эту опцию, нужно зайти в ВК-донат в Максе и нажать кнопку «Начать». Транспорт. Россияне покупают все больше машин на альтернативных источниках энергии. На прошлой неделе объем продаж электрокаров и гибридов достиг 14% рынка, и это максимальный недельный результат за всю историю наблюдений. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Добавлю, ранее российская газета со ссылкой на агентство промышленной информации писала, что за 8 месяцев этого года, по сравнению с тем же периодом года прошлого, продажи новых гибридов выросли на 140%, а электромобилей на 22%.
1: Новости на Дорожном радио.

Татьяна Буланова рассказала, что с мужем Валерием они живут на два города. Она в Петербурге, он на берегах Москвы-реки. Видятся раз в неделю. Зато рутина не гасит романтику. А искренним чувствам никакие расстояния не помеха. К любимым вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, как Виктор Дробыш написал песню «Одиночество» и почему именно Слава стала ее исполнительницей. А также узнаем, какого питания придерживается Николай Басков. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Дорожное радио.

осень, не время для хандры. Пусть дождь стучит по окнам, а песни дорожного радио будут вас согревать.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Интервью.
2: Артисты стараются поддерживать себя в отличной форме. Занимаются спортом, ходят в зал, следят за питанием. Каждый выбирает свой подход. Николай Басков уже давно придерживается интервального голодания. «Я привык. Даже пою теперь на голодный желудок. Могу съесть, например, одно вареное яйцо с огурцом и сразу чувствую энергию». Басков признается, что много есть уже не может. После плотного приема пищи его клонит в сон и появляется ощущение усталости. А вот такой режим питания, по словам артиста, помогает сохранять энергию и выдерживать напряженный рабочий график.
0: Музыкальные новости.
2: Виктор Дробыш стал новым гостем шоу «Пять звезд» с Никитой Леоновым. В разговоре продюсер рассказал, как появилась песня «Одиночество» и почему именно Слава стала ее исполнительницей.
3: Я ее написал вот ровно за столько, сколько она звучит, без остановки. И потом мне она что-то сильно не понравилась. Мне зашла певица, напела одна. Я думаю, ну, видать, мне что-то померещилось, что это хорошая песня. А потом зашла Слава. Часов в 11 утра. Не спала. Была в каком-то супер приподнятом настроении. И сказала, а ты что такой грустный? И я говорю, слушай, я тут песню написал, думал хит. А она говорит, ну да, я попробую. А, да. Я говорю, ну попробуй. Она такая, одиночество, со. И я прям весь в мурашках, я сразу понял, что это хит.
2: Кстати, если вы любите петь и хотите выиграть деньги, присоединяйтесь к новому музыкальному шоу «Пять звезд». Запишите видео, на котором исполняете любимую песню из эфира Дорожного радио и опубликуйте его на своей странице ВКонтакте или в Одноклассниках с хэштегом «Участвую 5 звезд». А каждую субботу ваше выступление будет оценивать Никита Леонов вместе с приглашенным звездным гостем. Не упустите свой шанс. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Александр Олешко подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 3 октября в 10 утра. 5 звезд. Александр Олешко. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 000 до 1 499 099.

0: рублей по первому счету деньги в деле, открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Весар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Весар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: «Белый орел», «Веселые ребята», «Город 312» и другие.
4: Не пропустите!
5: На НТВ
4: «Виа Суперстар».
5: Новый сезон.
3: По субботам в 21:20 на НТВ. 16+.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. В следующем году увеличится ряд социальных выплат. Так, по словам министра труда Антона Котякова, максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит 1 100 000 рублей. Кроме того, в министерстве отметили, что максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих составит более 95 500, а максимальный размер больничного при стаже 8 и более лет вырастет практически до 239 000 рублей. Чаще всего счета в цифровых рублях открывают мужчины 36-45 лет, у которых также есть как минимум один накопительный либо инвестиционный счет. Такие данные приводит ВТБ, отмечая, что чаще всего новой формой валюты пользуются жители Москвы, Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Челябинска. Напомню, массовый запуск цифрового рубля начался с 1 сентября. Его использование полностью добровольное, а главное отличие от безналичных в том, что счет цифрового рубля открывается на платформе Центробанка, и доступ к нему можно получить через любой банк. Штрафы за нарушение общественного порядка планируют увеличить. Как пишет «Коммерсант», это следует из законопроекта, который правительство внесло в Госдуму. Согласно документу, штрафы за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных зонах и мелкое хулиганство вырастут примерно в 2 раза, потому что действующие размеры наказаний не соответствуют текущей экономической ситуации и не стимулируют нарушителей к соблюдению закона.
0: Транспорт.
2: Пригородное сообщение между Россией и Белоруссией продолжат расширять. Электрички планируется запустить от Великих Лук в сторону Полоцка и Витебска. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что в апреле началось движение по новым пригородным маршрутам Смоленск-Орша и Смоленск-Витебск. За 5 месяцев ими воспользовались 55,5 тысяч пассажиров. Это более чем в 2 раза превышает запланированный показатель на весь год.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

Королю эстрады Филиппу Киркорову полагается свита. И она у него самая милая и пушистая. На гастроли певец берет собачек. Щенка Мальтипу Леонардо, Чау-Чау Яхонта и белоснежного Бишона по кличке Сырник. Приятных вам попутчиков! А любимая музыка в пути на дорожном радио. Ваша Яхонта.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. В следующем году увеличится ряд социальных выплат. Так, по словам министра труда Антона Котякова, максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит 1 миллион 100 тысяч рублей. Кроме того, в министерстве отметили, что максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих составит более 95,5 тысяч, а максимальный размер больничного при стаже 8 и более лет вырастет практически до 239 тысяч рублей. Чаще всего счета в цифровых рублях открывают мужчины 36-45 лет, у которых также есть как минимум один накопительный либо инвестиционный счет. Такие данные приводит ВТБ, отмечая, что чаще всего новой формой валюты пользуются жители Москвы, Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Челябинска. Напомню, массовый запуск цифрового рубля начался с 1 сентября. Его использование полностью добровольное, а главное отличие от безналичных в том, что счет цифрового рубля открывается на платформе Центробанка, и доступ к нему можно получить через любой банк. Штрафы за нарушение общественного порядка планируют увеличить. Как пишет «Коммерсант», это следует из законопроекта, который правительство внесло в Госдуму. Согласно документу, штрафы за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных зонах и мелкое хулиганство вырастут примерно в два раза, потому что действующие размеры наказаний не соответствуют текущей экономической ситуации и не стимулируют нарушителей к соблюдению закона.
0: Транспорт.
2: Пригородное сообщение между Россией и Белоруссией продолжат расширять. Электрички планируется запустить от Великих Луг в сторону Полоцка и Витебска. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что в апреле началось движение по новым пригородным маршрутам Смоленск-Орша и Смоленск-Витебск. За 5 месяцев ими воспользовались 55,5 тысяч пассажиров. Это более чем в два раза превышает запланированный показатель на весь год.

0: готовит.
1: Бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

Денис Клявер отдыхает от гастролей в столярной мастерской. Там можно и с мыслями собраться, и кровать для младшего сына Даниэля собрать. Забота о семье в поступках. А творчеству есть место на сцене и у верстака. Создавайте новое вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чуйкова.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: За какую песню Денис Майданов получил народную премию «Звезды дорожного радио» в 2025 году?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит, а «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
5: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. В следующем году размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 778,5 тысяч рублей. Если выплата не была получена на первенца, размер маткапитала на второго ребенка составит 1 миллион 29 тысяч. Таким образом, прирост составит 65,5 и 49,5 тысяч рублей соответственно. Как пишет ТАСС, об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Тем временем вице-премьер Марат Хуснуллин прокомментировал изменения в программе «Семейная ипотека». По его словам, такие изменения были непростыми, но необходимыми. Они помогут снизить нагрузку на бюджет. Напомню, с 1 октября ставка по семейной ипотеке и максимальная сумма кредита зависят от количества детей. В большинстве регионов для семей, в которых воспитывается один ребенок, ставка составит 10%, а сумма ипотеки – 6 миллионов рублей. В Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях это 12% и 12 миллионов. С увеличением количества детей ставка снижается, а сумма ипотеки увеличивается. При этом хотя бы один ребенок в семье должен быть младше 7 лет. Владельцы каналов в Максе могут подключить донаты. Как сообщила пресс-служба мессенджера, подписчики смогут поддержать любимого автора суммой до 10 тысяч рублей в рамках одного доната. Владельцу канала, чтобы подключить эту опцию, нужно зайти в ВК-донат в Максе и нажать кнопку «Начать». Россияне покупают все больше машин на альтернативных источниках энергии. На прошлой неделе объем продаж электрокаров и гибридов достиг 14% рынка, и это максимальный недельный результат за всю историю наблюдений. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Добавлю, ранее российская газета со ссылкой на агентство промышленной информации писала, что за 8 месяцев этого года, по сравнению с тем же периодом года прошлого, продажи новых гибридов выросли на 140%, а электромобилей на 22%.

0: Вкусвилл приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
16: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
17: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В следующем году увеличится ряд социальных выплат. Так, по словам министра труда Антона Котякова, максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит 1 миллион 100 тысяч рублей. Кроме того, в министерстве отметили, что максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих составит более 95,5 тысяч, а максимальный размер больничного при стаже 8 и более лет вырастет практически до 239 тысяч рублей.
2: Деньги.
1: Чаще всего счета в цифровых рублях открывают мужчины 36-45 лет, у которых также есть как минимум один накопительный либо инвестиционный счет. Такие данные приводит ВТБ, отмечая, что чаще всего новой формой валюты пользуются жители Москвы, Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Челябинска. Напомню, массовый запуск цифрового рубля начался с 1 сентября. Его использование полностью добровольное, а главное отличие от безналичных в том, что счет цифрового рубля открывается на платформе Центробанка, и доступ к нему можно получить через любой банк. Штрафы за нарушение общественного порядка планируют увеличить. Как пишет «Коммерсант», это следует из законопроекта, который правительство внесло в Госдуму. Согласно документу, штрафы за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных зонах и мелкое хулиганство вырастут примерно в два раза, потому что действующие размеры наказаний не соответствуют текущей экономической ситуации и не стимулируют нарушителей к соблюдению закона. Результаты Олимпиад не должны подменять сдачу ЕГЭ, необходимо разработать единый формат учета результатов. Об этом заявила советник президента Ирина Ямпольская. По ее словам, Миноборнауки уже более чем на четверть сократила список Олимпиад, победители которых получали приоритетное право на зачисление в вузы. Ямпольская отметила, что это поможет устранить перекос в ходе приемных кампаний, когда у олимпиадников было существенное преимущество перед выпускниками с высокими баллами ЕГЭ.
2: Транспорт.
1: Пригородное сообщение между Россией и Белоруссией продолжат расширять. Электрички планируется запустить от Великих Луг в сторону Полоцка и Витебска. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что в апреле началось движение по новым пригородным маршрутам Смоленск-Орша и Смоленск-Витебск. За 5 месяцев ими воспользовались 55,5 тысяч пассажиров. Это более чем в 2 раза превышает запланированный показатель на весь год. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

Ираклий прошел путь от задорного Вовы Чумы до глубоких лирических песен. Этой осенью артист презентует альбом «Слава Богу за все». Историю о зрелых чувствах и благодарности жизни. Цените каждый день. И, конечно, доброго пути вам вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова.

0: Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
4: О главном.
5: В следующем году увеличится ряд социальных выплат. Так, по словам министра труда Антона Котякова, максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит 1 миллион 100 тысяч рублей. Кроме того, в министерстве отметили, что максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих составит более 95,5 тысяч, а максимальный размер больничного при стаже 8 и более лет вырастет практически до 239 тысяч рублей.
4: Деньги.
5: Чаще всего счета в цифровых рублях открывают мужчины 36-45 лет, у которых также есть как минимум один накопительный либо инвестиционный счет. Такие данные приводит ВТБ, отмечая, что чаще всего новой формой валюты пользуются жители Москвы, Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Челябинска. Напомню, массовый запуск цифрового рубля начался с 1 сентября. Его использование полностью добровольное, а главное отличие от безналичных в том, что счет цифрового рубля открывается на платформе Центробанка, и доступ к нему можно получить через любой банк. Штрафы за нарушение общественного порядка планируют увеличить. Как пишет «Коммерсант», это следует из законопроекта, который правительство внесло в Госдуму. Согласно документу, штрафы за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных зонах и мелкое хулиганство вырастут примерно в два раза, потому что действующие размеры наказаний не соответствуют текущей экономической ситуации и не стимулируют нарушителей к соблюдению закона. Результаты Олимпиад не должны подменять сдачу ЕГЭ. Необходимо разработать единый формат учета.

0: ждет результатов. Об этом заявила советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, Миноборнауки уже более чем на четверть сократила список олимпиад, победителей которых получали приоритетное право на зачисление в вузы. Ямпольская отметила, что это поможет устранить перекос в ходе приемных кампаний, когда у олимпиадников было существенное преимущество перед выпускниками с высокими баллами ЕГЭ. Пригородное сообщение между Россией и Белоруссией продолжат расширять. Электрички планируется запустить от Великих Луг в сторону Полоцка и Витебска. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что в апреле началось движение по новым пригородным маршрутам Смоленск-Орша и Смоленск-Витебск. За 5 месяцев ими воспользовались 55,5 тысяч пассажиров. Это более чем в 2 раза превышает запланированный показатель на весь год. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф AS10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
8: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
9: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Дорожное радио. Только душевные песни.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71-0+.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. В России 1 октября планово проиндексировали тарифы ЖКХ. Это уже вторая индексация за год, ее значение варьируется в разных регионах. Так, наименьшее установлено для Хакасии и Чукотки 8%, наибольшее для Ставропольского края 22%. В Москве индексация не должна превышать 15%, в Петербурге 14,6%. Как ранее сообщал Минстрой, индексация – это плановая и законодательно установленная процедура, которая позволяет снизить риски аварий. В силу вступил закон о платформе на экономике, также известный как закон о маркетплейсах. Документ описывает и регулирует деятельность цифровых платформ и систему взаимоотношений их участников. В списке Минэкономразвития 12 крупнейших платформ, среди них Авито, Деливери, Озон, Wildberries, сервисы Яндекса и ряд других. Они должны будут в том числе тщательно проверять товары и документы, а покупатели смогут через платформы предъявлять требования к продавцу. Рекордсмен по количеству голов в истории российского футбола и национальной сборной Артем Дзюба завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил журналистам, допустив при этом, что может еще сыграть в Кубке России. Добавлю, Дзюбе 38 лет, он воспитанник «Спартака», играл за многие команды. Последним клубом Дзюбы стал тольяттинский «Акрон», за который он выступал до июля этого года. Почти треть автомобилей такси в России – это машины старше 5 лет. При этом доля локализованных моделей, которые с 1 марта должны закупать таксопарки, по-прежнему невелика. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. По словам экспертов, возраст автомобиля в 3-5 лет для такси не является критическим. Во многих регионах именно такие машины составляют значительную часть действующего парка. Однако средний возраст автомобилей такси за последние несколько лет постепенно растет. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

новогодний, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

Летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска – традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, Дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. В России 1 октября планово проиндексировали тарифы ЖКХ. Это уже вторая индексация за год, ее значение варьируется в разных регионах. Так, наименьшее установлено для Хакасии и Чукотки 8%, наибольшее для Ставропольского края 22%. В Москве индексация не должна превышать 15%, в Петербурге 14,6%. Как ранее сообщал Минстрой, индексация – это плановая и законодательно установленная процедура, которая позволяет снизить риски аварий. В силу вступил закон о платформенной экономике, также известный как закон о маркетплейсах. Документ описывает и регулирует деятельность цифровых платформ и систему взаимоотношений их участников. В списке Минэкономразвития 12 крупнейших платформ, среди них Авито, Деливери, Озон, Wildberries, сервисы Яндекса и ряд других. Они должны будут в том числе тщательно проверять товары и документы, а покупатели смогут через платформы предъявлять требования к продавцу. Рекордсмен по количеству голов в истории российского футбола и национальной сборной Артем Дзюба завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил журналистам, допустив при этом, что может еще сыграть в Кубке России. Добавлю, Дзюбе 38 лет, он воспитанник «Спартака», играл за многие команды. Последним клубом Дзюбы стал тольяттинский «Акрон», за который он выступал до июля этого года. Почти треть автомобилей такси в России – это машины старше 5 лет. При этом доля локализованных моделей, которые с 1 марта должны закупать таксопарки, по-прежнему невелика. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. По словам экспертов, возраст автомобиля в 3-5 лет для такси не является критическим. Во многих регионах именно такие машины составляют значительную часть действующего парка. Однако средний возраст автомобилей такси за последние несколько лет постепенно растет. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио. Я...

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: За какую песню Денис Майданов получил народную премию «Звезды дорожного радио» в 2025 году?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
6: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей.

0: рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор «Делис» – кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей с 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
7: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить всех с праздником пожилых, пожелать им здоровья, терпения и поставить песню в исполнении Игоря Шелуханова «Дорогие мои старики». До свидания, Дорожное радио. Спасибо вам.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я Мунира Бажатуда. Поздравляю сегодня, 1 октября, с Днем пожилых людей, самых уважаемых, самых любимых, самых нужных всех людей на свете, мудрых, наших бабушек, прабабушек, дедушек, уважаемых Инну Георгиевну, Марию Афанасьевну из города Уфа, Республики Башкортостан, Нину Ивановну из города Стерлитамак, Нину Антоновну, с Днем пожилых людей. Дорогие, любимые мои, желаю вам крепкого здоровья, счастливого долголетия, радости, успехов, уважения за то, что вы для всех своих детей, внуков, правнуков сделали в этом мире. Дай Бог вам всего того, что вы себе пожелали. Для вас музыкальный подарок. Люблю тебя, далекую. Удачи на дорогах. Спасибо. До свидания.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио. Звонок со Ставропольского края, город Буденновск. 1 октября, день рождения у нашей дорогой Жогиной Ларисы Валентиновны. Семья Жогиных от всей души поздравляет Ларису Валентиновну вот такими словами. Пусть в жизни будет все побольше светлых дней, которые удачу прибавляют. Родные люди любят все сильнее, и добрые друзья не забывают. Не беда, что множатся года, что волосы от времени седеют. Пусть молодой останется душа, ведь души молодые не стареют. Здоровья тебе, Ларочка, крепкого, любви ближних, мира, достатка и долгих лет жизни. Прими музыкальное поздравление от Баскова. Большое спасибо, дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Надежда Константиновна из города Боровичей. Я передаю тебе большой привет из Серого Петербурга. Это твой любимый внук. Я поздравляю тебя с прошедшими именинами. Хочу пожелать тебе быть здоровой. Всего самого наилучшего. Будь самой счастливой. Мы тебя очень любим. Пускай все у тебя будет хорошо. Поставьте, пожалуйста, песню «Я куплю тебе дом, лесоповал».
2: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье,

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня день пожилых людей. И сколько бы нам ни было лет, не хочется себя этим словом называть. Душой мы молоды. А сейчас слушайте эту песню, и Лев Лещенко специально для нас поет. Спасибо огромное, Дорожное.

рассвета до заката, чтобы все успеть, чтоб любить и быть любимым лишь тобой одной, чтобы ты была счастливой, как никто другой.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляю своего мужа, Мозгова Анатолия Ивановича, с Курской области, поселок Новокосторная, с юбилейным днем рождения. Желаю ему крепкого здоровья, благополучия, терпения, силушки ему побольше, мира, добра, тепла в доме и в сердце. Надежда. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою знакомую Надежду с Днем Ангела. Пожелать ей крепкого здоровья, долголетия, всех земных благ. И прошу исполнить для нее песню «Над рекой Окою». Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, любимое дорожное радио. Прошу передать привет друзьям, отдыхающим сейчас на море. Поставьте, пожалуйста, песню «Бархатный сезон». Спасибо. Всего хорошего в жизненном пути. Удачи.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, дорожное радио. Передаю привет бабушке, жене, брату, всем своим родным и близким. Хочу пожелать им здоровья, передать привет. И сегодня у моего сына день рождения. Поставьте, пожалуйста, песню. Спасибо, дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу пожелать всем хорошего настроения. Включите, пожалуйста, песню Юрия Шатунова «Белые розы». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио и все радиослушатели. Желаю всем чудесного настроения, прекрасной погоды за окном и в душе. И прошу поставить вечерний эфир красивую лирическую песню «Шаман, мама». Спасибо, Дорожное радио. Всем приятного прослушивания.
2: Ты жизнь подарила, а хочешь взамен? Не вру я ни капли. Не вру я совсем. Отдам я, не глядя, свою за твою.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Андрей. Я хочу поздравить своих двух бабушек, Таткину Татьяну Васильевну, маму Шуму Марию Васильевну и своего любимого дедушку Манжосова Василия Яковлевича. Ему в мае 14-го исполнилось 90 лет. И я хочу им пожелать в этот прекрасный день, конечно же, крепкого здоровья, долгих лет жизни и душевного

0: Реклама.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: «Белый орел», «Виа веселые ребята», «Город 312» и другие.
4: Не пропустите!
5: На НТВ!
4: «Виа Суперстар».
5: Новый сезон!
3: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
8: Всегда в это время.
7: На Дорожном радио.
9: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить своих племянниц. Девочки мои, будьте здоровы и счастливы. Давайте послушаем вместе эту замечательную песню. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы жили отдыхом и морем, успокаивали друг друга словами, о новой встрече мечтали. Будем вспоминать о том, что были у нас море и лето, и платье синего цвета, и шашлычок под коньячок, как в Сочи по улицам бродили, как сверху звездочки светили, как было просто нам, мысленно спускались по горам. Ты сказал, что для нас это нежданная любовь, а я возразила, просто морем дан нам курортный роман. Всем всего доброго, моему любимому Дорожному радио. Большое спасибо. С уважением ко всем, Валентина Николаевна.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Сезонные проблемы и их решения». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Про осеннюю непогоду и соответствующие проблемы я уже как-то рассказывал. Например, ливень с грозой и сильным ветром. Опытные водители знают, что делать. Снизить скорость, включить задний противотуманный фонарь. Если ехать совсем не вмоготу, плохая видимость, машина не держит дорогу или вы сами уже не чувствуете достаточную уверенность, лучше остановиться на обочине. Съезжаем и включаем аварийку. При этом лучше держаться подальше от старых деревьев, рекламных щитов и заборов. Все это вполне может оказаться на вашей машине. Есть и другая проблема. За лето на кузове почти всегда образуется изрядное количество сколов и микроцарапин от камней и песка, летящих из-под колес. Осенью, когда сырость превращается в практически круглосуточное явление, и уж тем более зимой, с ее противогололедными реагентами микроповреждения краски кузова становятся очагами коррозии. Что делать? Не перекрашивать же. Все просто. Достаточно начать регулярно покрывать машину автомобильным воском. И защита, и вид приличный. И, кстати, осенняя листва. Красиво, не спорим, но для автомобиля сплошные проблемы. Например, опавшая листва под колесами хуже голого льда. Сцепления никакого. А забитые воздуховоды и вентиляционные решетки, не говоря уже о листьях, налипших на лобовое стекло. Так что удаляйте эту красоту вовремя. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Реальное влияние Запада в мире снижается в пользу растущего благосостояния других стран. По мере ухода от западной гегемонии ситуация будет меняться к лучшему. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства подчеркнул, что мир подошел к решающему поворотному моменту развития. Перемены происходят во всех областях, от технологий до социальной структуры общества, от всеобщей цифровизации искусственного интеллекта до абсолютно новых моделей экономического развития. По словам Путина, созданные после 1945 года международные институты не отражают нынешнюю ситуацию в мире. Россия поддерживает идею справедливой реформы ООН. Россия рассчитывает, что Евросоюз воспримет предупреждение по Калининградской области, в котором говорится о последствиях любой потенциальной попытки стран НАТО изолировать регион. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в постоянном представительстве России при ЕС. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Калининград является неотъемлемой частью России, и страна будет обеспечивать безопасность этого региона.
2: Деньги.
1: Розничное кредитование восстанавливается, несмотря на сохраняющуюся высокую ключевую ставку. Объем кредитов россиян к началу сентября достиг рекордных 40 триллионов рублей, увеличившись с начала года более чем на 2 триллиона. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. По словам экспертов, рост кредитного портфеля сопровождается проблемами с погашением, однако ситуация пока не говорит о резком ухудшении качества розничных кредитов. По информации Центробанка, доля проблемной задолженности стабилизировалась на уровне примерно 13%.
2: Железная дорога.
1: Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Минск пройдет через Можайск, Вязьму, Смоленск, Красное и Оршу. Как пишет РИА Новости, об этом говорится в материалах инфоцентра магистрали. Ранее министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что РЖД начинают работу над техническим обоснованием высокоскоростной магистрали Москва-Минск. Предполагается, что длина ВСМ составит 715 километров, время в пути до 3 часов. Поезда будут развивать скорость до 400 километров в час. В год планируется перевозить более 5,5 миллионов пассажиров. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

это сложно поверить, но певица Жасмин в прошлом году стала бабушкой. А в этом году в ЗАГСе лично расписала 3 пары новобрачных и подарила им песню «Какое счастье». Сама Жасмин, кстати, с мужем отмечает 15-летие счастливого брака. Крепкая семья окрыляет. Меняйтесь к лучшему. Ваша Яна Чурикова на дорожке.

0: Александр Олешко подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 3 октября в 10 утра. 5 звезд. Александр Олешко. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Белый орел. Виа веселые ребята. Город 312. И другие.
5: Не пропустите.
6: На НТВ.
5: Виа Суперстар.
6: Новый сезон.
4: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

О группе «Добро» скажу так. Братья сочиняют хиты прямо в купе поездов. Их новый тур так и называется «Мой путь». А любая дорога проще с близкими людьми. И любимой музыкой, конечно. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: «Белый орел», «Веовеселые ребята», «Город 312» и другие.
5: Не пропустите!
6: На НТВ
5: «Виа Суперстар».
6: Новый сезон.
4: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь, ну будь здорова, привет.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова женили сына Василия на его избраннице Валерии. Праздник был семейным, а внезапный ливень только добавил задора танцам под милого ботаника. Дождь на свадьбе, кстати, это к счастью. Доброго пути молодым и всем слушателям Дорожного радио. Ваша Яна Чурик.

0: ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Яна Чурикова на Дорожном радио.
2: Спамеры не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», – шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами в

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В следующем году размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 778,5 тысяч рублей. Если выплата не была получена на первенца, размер маткапитала на второго ребенка составит 1 миллион 29 тысяч. Таким образом, прирост составит 65,5 и 49,5 тысяч рублей соответственно. Как пишет ТАСС, об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Тем временем вице-премьер Марат Хуснуллин прокомментировал изменения в программе «Семейная ипотека». По его словам, такие изменения были непростыми, но необходимыми. Они помогут снизить нагрузку на бюджет. Напомню, с 1 октября ставка по семейной ипотеке и максимальная сумма кредита зависят от количества детей. В большинстве регионов для семей, в которых воспитывается один ребенок, ставка составит 10%, а сумма ипотеки – 6 миллионов рублей. В Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях это 12% и 12 миллионов. С увеличением количества детей ставка снижается, а сумма ипотеки увеличивается. При этом хотя бы один ребенок в семье должен быть младше 7 лет.
0: Мир.
1: Россия высылает группу сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генконсульств страны в Петербурге и Казани. Об этом сообщили в МИД, отметив, что решение принято в ответ на недружественные требования властей Венгрии. Напомню, 8 сентября глава венгерского МИД Анита Орбан сообщила, что страна высылает 10 членов российской дипмиссии из-за их якобы неприемлемой для дипломатов деятельности. При этом, по словам Орбан, такое решение не означает прекращение дипломатических отношений между странами. Владельцы каналов в Максе могут подключить донаты. Как сообщила пресс-служба мессенджера, подписчики смогут поддержать любимого автора суммой до 10 тысяч рублей в рамках одного доната. Владельцу канала, чтобы подключить эту опцию, нужно зайти в ВК-донат в Максе и нажать кнопку «Начать».
0: Транспорт.
1: Россияне покупают все больше машин на альтернативных источниках энергии. На прошлой неделе объем продаж электрокаров и гибридов достиг 14% рынка, и это максимальный недельный результат за всю историю наблюдений. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Добавлю, ранее российская газета со ссылкой на агентство промышленной информации писала, что за 8 месяцев этого года, по сравнению с тем же периодом года прошлого, продажи новых гибридов выросли на 140%, а электромобилей на 22%.
0: Новости на Дорожном радио.

пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

счастлива я, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоб...

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милый.

0: следующем году размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 778,5 тысяч рублей. Если выплата не была получена на первенца, размер маткапитала на второго ребенка составит 1 миллион 29 тысяч. Таким образом, прирост составит 65,5 и 49,5 тысяч рублей соответственно. Как пишет ТАСС, об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Тем временем вице-премьер Марат Хуснуллин прокомментировал изменения в программе «Семейная ипотека». По его словам, такие изменения были непростыми, но необходимыми. Они помогут снизить нагрузку на бюджет. Напомню, с 1 октября ставка по семейной ипотеке и максимальная сумма кредита зависят от количества детей. В большинстве регионов для семей, в которых воспитывается один ребенок, ставка составит 10%, а сумма ипотеки – 6 миллионов рублей. В Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях это 12% и 12 миллионов. С увеличением количества детей ставка снижается, а сумма ипотеки увеличивается. При этом хотя бы один ребенок в семье должен быть младше 7 лет.
1: Мир.
0: Россия высылает группу сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генконсульств страны в Петербурге и Казани. Об этом сообщили в МИД, отметив, что решение принято в ответ на недружественные требования властей Венгрии. Напомню, 8 сентября глава венгерского МИД Анита Орбан сообщила, что страна высылает 10 членов российской дипмиссии из-за их якобы неприемлемой для дипломатов деятельности. При этом, по словам Орбан, такое решение не означает прекращение дипломатических отношений между странами. Владельцы каналов в Максе могут подключить донаты. Как сообщила пресс-служба мессенджера, подписчики смогут поддержать любимого автора суммой до 10 тысяч рублей в рамках одного доната. Владельцу канала, чтобы подключить эту опцию, нужно зайти в ВК-донат в Максе и нажать кнопку «Начать».
1: Транспорт.
0: Россияне покупают все больше машин на альтернативных источниках энергии. На прошлой неделе объем продаж электрокаров и гибридов достиг 14% рынка. Это максимальный недельный результат за всю историю наблюдений. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Добавлю, ранее российская газета со ссылкой на агентство промышленной информации писала, что за 8 месяцев этого года, по сравнению с тем же периодом года прошлого, продажи новых гибридов выросли на 140%, а электромобилей на 22%.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

Знаю, что скоро вдали телефонный голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Сезонные проблемы и их решение». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Про осеннюю

0: погоды и соответствующие проблемы я уже как-то рассказывал. Например, ливень с грозой и сильным ветром. Опытные водители знают, что делать. Снизить скорость, включить задний противотуманный фонарь. Если ехать совсем не вмоготу, плохая видимость, машина не держит дорогу или вы сами уже не чувствуете достаточную уверенность, лучше остановиться на обочине. Съезжаем и включаем аварийку. При этом лучше держаться подальше от старых деревьев, рекламных щитов и заборов. Все это вполне может оказаться на вашей машине. Есть и другая проблема. За лето на кузове почти всегда образуется изрядное количество сколов и микроцарапин от камней и песка, летящих из-под колес. Осенью, когда сырость превращается в практически круглосуточное явление, и уж тем более зимой, с ее противогололедными реагентами, микроповреждения краски кузова становятся очагами коррозии. Что делать? Не перекрашивать же. Все просто. Достаточно начать регулярно покрывать машину автомобильным воском. И защита, и вид приличный. И, кстати, осенняя листва. Красиво, не спорим, но для автомобиля сплошные проблемы. Например, опавшая листва под колесами хуже голого льда. Сцепления никакого. А забитые воздуховоды и вентиляционные решетки? Не говоря уже о листьях, налипших на лобовое стекло. Так что удаляйте эту красоту вовремя. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России 1 октября планово проиндексировали тарифы ЖКХ. Это уже вторая индексация за год, ее значение варьируется в разных регионах. Так, наименьшее установлено для Хакасии и Чукотки 8%, наибольшее для Ставропольского края 22%. В Москве индексация не должна превышать 15%, в Петербурге 14,6%. Как ранее сообщал Минстрой, индексация – это плановая и законодательно установленная процедура, которая позволяет снизить риски аварий. В силу вступил закон о платформе на экономике, также известный как закон о маркетплейсах. Документ описывает и регулирует деятельность цифровых платформ и систему взаимоотношений их участников. В списке Минэкономразвития 12 крупнейших платформ, среди них Авито, Деливери, Озон, Wildberries, сервисы Яндекса и ряд других. Они должны будут в том числе тщательно проверять товары и документы, а покупатели смогут через платформы предъявлять требования к продавцу. Особые требования вводятся для самозанятых. Они не смогут работать с